на диареальных стадистом барри. Лёгкий челик. Сана кочем рэйше. Савия попонова вар.

тобой. Я с опалком боя. И сварник на зной. Я с опалком бой. И ты с опалком бой. Неша и с опалком бой. Рамбо Амадеус, балкан бой. Моника Селеш, балкан бой. Владо Дивац, балкан бой. Драган Панчев, балкан бой. Рамбо Амадеус, балкан бой. Njegoš Petrović, Balkan boje. Aristotel, Balkan boje. Eugen Ionesco, Balkan boje. Isus Hristos, Balkan boje. Rambo Amadeus, Balkan boje. Balkan boje, stvarno divna znoj. Ja sam Balkan boje.

на диреальных стадест барри. Логи чели. Сана кочом рече. Сабия попонова варри.

более едно вруче пиво, него четыре лана, более стара баба, него тьева млада. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego tjeva.

0: на терену, что ни зино тебе божену, док сам бил на терену, что ни зино тебе божену, док сам бил на терену, что ни зино тебе божену, док сам бил на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

0: Goodbye.
1: До видения.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: Богом дивно сам се провел.
0: Please come again.
1: Молим, дойдите поново.
0: Goodbye.
1: До видения. До видения, господине Поповичу.
2: Шути, Джурджа. Шути, Джурджа. Шушти ми кимоно, шушти ми кимоно. Нисам Ленон, нисам Ленон, нити Йоко Оно, нити Йоко Оно.

я йошли замни кадьего. Нисям никаду пенетриро. Не дозволи суд